сквозь твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство эту песню запел.

ты украла мое сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как

vratiš u moj svet. Дарья, ты разбила мое сердце. Дарья, не могу тебя забыть. Дарья, Дарья, ты, пожалуйста, опять мне приснись.